0: cada una de estas canciones. Desde Puerto Iguazú, Misiones, FM Cataratas. Volvé a enamorarte.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник